0: стоят.
1: Стоят.
0: Их нет,
1: как нет.
0: Циферблат пустой.
1: Постой.
0: Некуда идти.
1: Иди.
0: К новой пустой.

Автомобили и байки «Рок-Зорок». Легенды дорог и свобода у кожным обороте рукавика. Едем разом на «Рок-Колах». Понеделок, среда и пятница. У 7.50 и 20.20.

0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тих, хто не спить. Слухай, любимая, «Столица».

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Вітаю! Беларусь прыме ўдзел у спецыялізаванай выставе «Экспо-2027» у Белграде, якая прысвечана найноўшым дасягненням у галіне тэхналогій, навукі, культуры і архітэктуры, заявіла пасол Сербіі ў Беларусі Іліна Вукайловіч, адказваючы на пытанні журналісту па выніках сустрэчы з Александрам Лукашэнкам.
2: Беларусь пацвердзіла ўчасце на спецыялізованай выставке «Экспо-2027», которая в следующем году с 15 мая по 15 августа пройдет в Белграде. Уже мы гордимся тем, что наша страна уже известна по своей гостеприимности, принимает 139 уже стран и международных организаций. Мы ожидаем около 4 миллионов посетителей. И Беларусь, конечно же, страна талантливых людей, очень креативных людей. И не сомневаемся, что белорусский павильон будет одним из самых посещаемых. Тема выставки «Игра для человечества», «Музыка и спорт для всех». Так что, да, возможность показать и технологии, и инновации, и культуру. Конечно, мы будем продолжать работать во всех направлениях, конечно, строить связи между людьми во благо наших народов.
1: Один урок, присвященный Дню Перемоги, пройдет во установах агульной и средней эдукации у четвер, поведомили в пресс-службе профильного министерства. Урок накерованы на поширение ведов навученцева, подвигу белорусского народа, белорусских жанчин у годы Великой Отечественной войны, выхование патриотизма и почуття гонору за героичное минулое. Информационно-методичные материалы для подрыхтовки и проведения урока размещены на национальном эдукационном портале. Тип дорожно-транспортного здарэння найбольш характерны для Мінска – гэта конфликт паміж автомобилем и пешаходом, заявил начальник столичной дзяржаўтаінспекцыі Сергей Бабіч у эфиры «Радио Столица». Специалисты ведут профилактичную работу как с водителями, так и с пешаходами. Обедзвюм категориям удельников дорожного руху необходимо памятать об своих обовязках. Пешаходам проявлять здоровую обачливость, при переходе дороги улічваць хуткасть транспортного сродку и отлеглась до его. Водителям выбирать правильную хуткасть, якая дасць магчымасць своечасова спыніцца нават пры нечаканым узнікненні перашкоды. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная облачность. На большей части территории короткочасовые дожди. У особных районах навальницы и порывистый ветер. Температура по ветру плюс 21-27, по полудни до 30 градусов тепла. У областных центрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 22-24, у Віцебску 23-25, у Магілёве 25-27, у Брэсце 26-28, у Гомелі 27-29. У сталіцы до 25 тепла, кароткачасовы дождж і навальніца.
3: В отдел хозяйственно-бытового обслуживания Белтелерадиокомпании на постоянную работу требуется ведущий специалист по эксплуатации зданий и сооружений, ведущий специалист-эколог. Требования к претендентам. Образование высшее, профильное. Приветствуется опыт работы в данной сфере без вредных привычек. Более подробная информация по телефону. Плюс 375 17 389 60 27 и плюс 375 29 175 56 20.
4: ВК, групы, пошук, радио «Столица».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Тут кожная нота – особная история. Аккорды несуть рэха целых поколений. У нас сбираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица».

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Так, сябры, забираем вас у эту раницу, наше подороже рок-н-рольное «Take on me». Это «Аха» были классика. Классика рока у нас на хвале, не умирающая. Я уже не ведаю, на вот кольки кавер-версии было зроблено на эту музычную композицию. Махчима, кто из вас, так само, когда вы играете на гитары, а может на неким иншим музычном инструменте, выконывал эту композицию. И она вельми мелагучная, вельми приемная, но и сподіваюся, такая ж приємна, як початок вашої раніці. Сьогодні вторник, 05:05. Можна, коли ви у 5 раніці прочнулися, було загадати своє чергове пожадання, може гэта ви зробіце сьогодні увечері, так само, ну, коли у вас там годинник механічний, так, там не 17:05 буде, а 05:05. Так само, чому гэта не зробіть? Робіть. Сябры, у свой час треба усе поспівати, але ж такое з'яву нашого життя, як прокрастинація, ще ніхто, на жаль, не адмяняв. Ось яна існує, і що з нею робити? Здається, що це така складана справа, складана річ, треба робити шмат практикування, довгий час. Позбавляться от гэтага. Але ж не, сябры, як заўсёды нам інтэрнэт дапамагае. У сетцы падзяліліся прыдатнымі лайфхакамі, як перамагчы пракрастынацыю. Усяго, увага, за 4 крокі. 4 крокі! Не 4 дні, не 4 месяцы, не 4 гады, а 4 крокі. Што трэба рабіць? Галоўны сакрэт – урэзаць сабе час у 2 разы. Калі тэрміны падціскаюць, мозг пачынае працаваць на максімалках, а концентрация прикметно расте. Так вот, сябры, забирайте 4 процентные способы раскидать все задачи. По-перше, помыться холодной водой або заскочить на хвилину у ледяный душ. Это даст худкий выкид норадреналину и дофамину, как, як кажуть, бустануть подлетки, зумеры, ваш фокус уваги. Ну, может, не одразу, как бы такая ледяная была, говорит, вода, там что можно и застаться у этой ванны, коли нема звычки такой. Ну, а лишь крышку холодней, чем звычайно, поспробуйте это. Так само треба перенести телефон у инши покоя. Сила воли, она не без конца, как ведомо, и спробуй не скролить стушку. Яны з'ядуть вашу энергию худше за саму працу. Кольки вы себе разов казали? Усё! Сегодня я обмежовываю этот час, коли буду глядеть на котика, скролить эту ленту, что там отбывается, соцсетка. И потом, это та самая хвилинка, ты заходишь на хвилинку, глядишь, что здарылось, чому замест хвилинки прошло 50, альбо година, альбо две. Тому, сябры, не треба ось никим чином эту силу волю свою выпробовать, просто перенести у інших покоя телефон, и може вам так, чого мне тут рухаться? Мне тут так утульненько, потому что мне этот телефон. Что треба еще робить? Еще у нас 2 кроки. По-перше, это уже у третьих, так? Ставить дедлайн на финал задачи, а не на ее початок. Мозгу прости имкнуться до вынику, например, все доробить до 10. 0-0. Мы что раніцу з вами гэта робім? З понеділка по п'ятніцу. Чым прымусь сябе пачаць у 9-8 гадзін? Ну, калі гэта не ваш прац, вядома. Ну і адзначаць галачкай кожную выкананую справу у планеры. Такія невялікія перамогі прыносяць дафамін, што рэальна робіць працу лягчы. Вы нешта зрабілі? Хто малайчынка? Я малайчынка. Трэба, можа, цукерочкой, чаму не адзначыць у тым ліку, і паставіць гэту галачку. Я зрабіў ці я зрабіла. Ну вось, сябры, такія 4 простыя крокі, і пракрастынацыя, гэта будзе ўжо не ваша тэма. Вы будзеце больш прадукцыйнымі, ну а можа яшчэ і больш грошай будзеце зарабляць, а можа яшчэ і, не ведаю, у адносінах таксама. Гэта вам будзе некім чынам дапамагаць. Мы ж у свой час будзем дапамагаць яшчэ і добрай рок-музыкай. Усіх яшчэ раз вітаем у гэтым вечерний уторок. Уторок меня зовут Василь Данилов, Оксана Хоменко. Сегодня у нас за звукорежиссерским пультом, и она будет отказывать за наш музычный настрой. В худким часе вернусь, сябры, поглядим, что у нас тут. Якая ситуация, прокрастинация. Будем рабиться на дорогах столицы. Ну а пока что давайте разом слушать Тим Хик, композиция «Yeah to the Hall».

У нас улица... Нет, какая там улица? Другие велосипедные завулок, сябры. И он у нас позначены бордовеньким. Вот так. Ну, а коли ожидается доведаться про то, где сегодня працуют мобильные камеры контроля хуткости, так ладно, я на Убресте, на улице Московской, в Гомеле, на проспекте Решицким, на скрыжевании улиц Барыкина и Лермонтова, а так само на улице Ильича. Ну, а где у Гродного, Могилёва и Минска, усталяваны. Коли ласка, поглядите в нашем телеграм-канале «Радио Столица». Я ж гляжу на небо, у нас там приемная история, а лишь еще и есть будет докладнее корыстная информация от зорочек, тому с нашим эзотериком обовязково вернусь, ну а пока что у нас на хвале, как вам не было сумно, коли вы находитесь в пробке, альбо просто рухаетесь разом. «Радио Столица», далее у нас «Royal Blood Little Monster».

0: Реклама на радио столицы.
1: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
5: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
6: Вы достигли цели.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
7: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио столица. Слухай, любимая.

0: Эзотерикум.
1: Ну что, сябры, что там зорочки нам кажут? Сегодня я гляжу добрый настрой у небесной канцелярии, в нашем эзотеричном отделе, потому что такие добрые, добрые парады. Ну, именно у нас заусёды такие, что казать. Ну и сегодня не особливо. Про что идея размова? А вены. Ваша огнистая энергия запалит на вот самый сумный коллектив. Не стремливайтесь, будьте лидером веселости. Вот так... поважаные овенчики, вы ведаете, что робить. Ну, а коли вы, сябры, хочете погреться у этих променях настрою, то, коли ласка, ближе до овенов. Тяльцы и зорки намекают, что лепший способ цудовно провести день, это знайти подставу для смачного обеду и смеху. И поел, и посмеялся. Все одно. Так, а лишь не, сябры, это разом робить нельзя, бо могут быть некие наступства. Отрымливайте от солоду того, что вы выживаете. Близняты, рыхтуйтесь, ваш запас жартов будет бесконцем, а компания самой удячной. Но это те, кто у красовику первого не поспел всю эту свою энергию выпустить. Вот есть сегодня такая возможность. Это парада от зорок, да, раньше раки. Так, откладите спис справ. Сегодня той самый день, коли треба уварваться в шумную компанию и стать душой вечера. А вторак, Олеж, у вас уже он, як пятница, будет отчуваться. Львы, ваше зяне будет ослепляльным, так что не издивляйтесь, коли все вокруг будут просить вашей уваги. Девы, поспробуйте не анализовать кожный жарт, а просто посмеяться ситуации разом с усими. Так, сябры, шансом его... называется экспериментальный юмор, он инстинуе, и просто некая ситуация смешная, и там нема некого сенсу, ну, просто смешно. Ну, вы ведаете, про что я кажу. Ну, а коли нет, то найдите знакомую деву, я вам растлумачите, она вот не будет. Шали, идеальный день, как знайти баланс помеж серьезной працей и грандиозной вечеринкой. А, Шали, як это зробить, коли ласка, коли есть рецептик, поделитесь. Завсёды цікаво было. Скорпионы, ваша интригующая натура будет на пику. Выкрыстовывайте гэта, каб зробить сябрам приемный сюрприз. Стральцы, пригоды сами знойдут вас, особливо, коли выйдете с дому с широкой усмешкой. Ну, я надеюсь, вы не будете это робить у наши, потому что, коли широкой усмешкой наши выходишь, тебе там за спиной пытание. Добрый фраза, когда добрый вечер. Так, козероги, на вот самые разумные знаки часом повинны дозволить себе подурить. Сегодня ваш шанс. Мне интересно поглядеть... Козерога, какие дуры. Те есть они в этом свете. Мне сдается, они, когда еще маленькие нараджаются, такие серьезные. Так, водолеи, ваша гениальность и хитрость допомогут организовать лепший розыгрыш месяца. Водолеи, найдите козерога, когда он у вас есть. Просто можно потелефоновать его, заробить себе такие... челлендж веселости. Ну и рыбы. Ваше творчее явление за докладнее сегодня створить такие смешные истории, что хоть записывай для стендапу. А, рыбы, рыхтуемся до вашего концерта. Стендап-концерт, сябры. Ну а мы рыхтуемся сустракать нашу допоможницу Ванессу. В худким часе она придет и будет крутить, как завсёды, наш святочный клаурот. Познаем, что сегодня означать, какие рок-подии. В худким часе это будет отбываться. У нас тут у эфира Радио Столица. Пока что давайте слухать нашего белорусского выконавца Виталия Богданова. Нам нравится вместе. Это назва композиции. Ну и дальше, сябры, так и есть. Это для строя наша с вами рычаистность. Заставайтесь на хвале.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Так... Потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
4: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
7: Гляди, кольки тут усяго. Газеты, часопісы.
8: А ты на заголовки гэтые погляди.
7: Ага, не збиралася.
8: Бена дзён наших.
9: Сябры, у зумеров чарговая гастрономичная отмена. Зараз дефлопе семечками кациус. Это все не актуально. Так, а зумер открыт для себе, увага, селядец. Так, зараз это суперфуд. То, что для нас такая звычайная справа. Зумер кажут, это суперфуд, это то, что нам усім потребно. Девчаты по всем свете ядут рыбу в любом выгляде, как полепшить стан скуры и волосов без дорогих процедур. А? Як вам такое? Ешь это селядец, и все у тебя будет добро. А не глядишь на захопление у соседках, косметологи. Раіць не налягаць на селядец, наладзіць патрэбныя працэсы ў арганізме адным селядцом не атрымаецца. Ну, канешне, сябры, тое, што раней мы, ну, дакладней прыгажуня аддавалі прынцэсы, якія сёння свой дзень адзначаюць гэтым касметолагам, зараз яны будуць аддаваць селядцолагам. Усім, хто гэты селядец нам прадае, яны гэта будуць выкарыстоўваць, ну, як кажуць, і наелася, і прыгожая. Два ў адным. Яны гэта будуць выкарыстоўваць як добры такі касметалагічны лайфхак. Наколькі гэта будзе працаваць, не ведаю. Ну, калі ты пабачыш дзяўчыну, якая будзе падобна на русалку, верхняя палова звычайна, а ніжняя гэта рыбін хвост, то звычайна у гэтым выпадку будзе зразумела. Яна робіць сваю прыгажосць селядцам. Сябры, ну а мы гэтую раніцу робім з дапамогай самай лепшай рок-музыкі. У хуткім часе я таксама вярнуся. Ёсць падказкі пра музычную кампазіцыю ў нашых ракавых думках.
10: Вясёлыя твары.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскраве подорожжа по сторонках історії рок-музики, де кожная композиція – гэта сапраўдны шедевр. Золотая коллекция лепших треков усю гадзіну на радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском «Новин» Евгения Любина. Витаю. Колькасць зваротаў за льготамі і прапановы па рэструктурызацыі тых ці іншых запазычанасцей прадпрыемстваў насцярожвае прэзідэнта. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на нарадзе Савета міністраў. На прыкладзе цэментнай галіны прэзідэнт растлумачыў, што кіраўнікі прадпрыемстваў павінны імкнуцца вырашаць пытанні сваімі сіламі.
2: Взял прадпрыемства, директор, конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент у нас тот же. Сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя. Вот наблюдаю сейчас за нашей легкой промышленностью и комволем там и другими кожевенными предприятиями. И думаю, когда же вы внесете предложение о реструктуризации в очередной раз задолженности или еще чего-то? Мы туда послали людей. Идите, упирайтесь и работайте. Давайте результат тех условий, которые сегодня складываются. Что значит, мы должны кому-то помогать, а кому-то нет? Все в равных условиях должны работать. Тем более в 2012-2013 годах, вот как мне информацию дали, проведена масштабная модернизация цементных производств. И тогда мы затратили, ну, что-то около миллиарда долларов на эту модернизацию. То есть мы немало вложили. И что, это цементники за свои деньги делали? Ее погашение было растянуто до 49-го года. И что, прошло 6 лет, и мы снова возвратились к этому вопросу. Вот почему меня настораживают такие предложения.
1: Рекордную колькасць валанцёраў набяруць на славянскі базар у Віцебску. Плануецца, што дапамагаць у арганізацыі форуму будуць каля 150 чалавек. Гэта ў паўтара разы больш за мінулы год. Павелічэнне штата звязана з насычанай праграмай і ростам колькасці гасцей. У першую чаргу запрашаюць студэнты вышэйшых навучальных устаноў, якія валодаюць замежнымі мовамі. Республіканскі турнір «Спешал Олімпікс» па настольным тэнісе сабраў у грудні 8 каманд з розных куткоў Беларусі. У турніры прымаюць удзел зборныя спецыяльных школ, дамоў-інтэрнатаў для людзей з асаблівасцямі псіхафізіялагічнага развіцця. Геаграфія шырокая: Гродна, Рудзінск, Чэрвень, Гомель, Рэчыца. Настольны тэніс не такі энергазатратны, як камандныя віды спорту. Разам з тым ён дазваляе трэніраваць хуткасць, цягавітасць і канцэнтрацыю. У Мінску зараз 25 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за спякоты. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна па паўночна-заходняй палове кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Ночы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман. Вецер няўстойлівы, умераны да парывістага. Начная тэмпература паветра ад 5 да 15 цяпла, удзень да плюс 31. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 22-24, у Гродні 23-25, у Брэсце 25-27, у Гродні 26-28, у Гомелі 28-30, у сталіцы ўначы 10-12, часам дождж і навальніца, у дзень да 27 градусаў цяпла, без істотных ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 15 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президент правил нараду для разгляду некольких проектов правовых актов, поведомляет телеграм-канал «Пол Першага». Одно из пытаний – указ об реструктуризации запозычанности организации цементной галины. Александр Лукашенко нагадал, что в 2012-2013 годах была проведена масштабная модернизация цементной вытворчасти. На это было вылучено каля миллиарду долларов. Керовник державы отзначил, что у цементной галине засталося шмат пытаний, якія повинны быть вырашены.
2: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность в белорусские рубли и ускорить темпы погашения пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом, а наши потребители вынуждены покупать импортную низкокачественную продукцию. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо.
1: Ратуши урачыста прынялі прысягу 28 замежнікаў. Сёння Беларусь стала домам для выхадцаў з Расіі, Украіны, Сірыі, Турцыі і іншых краін. Указы о прадастаўленні грамадзянства ім падпісаў Александр Лукашэнка. Кожны новы грамадзянін Беларусі даў прысягу, паабяцаў быць патрыётам, не парушаць законы, абараняць незалежнасць нашай краіны. Представники краин Содружности Незалежных Держав шановали подзвиг советского народа на Аллее Дружбы у Минском. У музейно-парковом комплексе «Перамога» прошел митинг и складывание квіток. Аллея Дружбы находится в историчном центре Минска и является местом притягнения для белорусов и гостей краины, которые хотят ушановать подзвиг, здійснений советским народом как на фронтах войны, так и у тыля. У Мінску зараз 26 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за спякоты. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна па паўночна-заходняй палове, кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Ночы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер няўстойлівы, умераны да парывістага. Начная тэмпература ад 5 да 15 градусаў цяпла, у дзень да плюс 31. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 22-24, у Гродні 23-25, у Брэсце 25-27, у Гродні 26-28, у Гомелі 28-30, у Сталіцы ўначы 10-12, часам дужджы, навальніца, у дзень да 27 градусаў цяпла, без істотных ападкаў.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчеліўская. У афіцыйных зводках дзяржаўтаінспекцыі распоры з'яўляюцца дарожна-транспартныя здарэнні з удзелам дзікіх жывёл. Звычайна такія аварыі маюць сумныя наступствы. А сёння пагаворым аб тым, што робіцца, каб абараніць лясных жыхароў ад няшчасцяў на дарозе, чаму звяры выбягаюць на праезную частку, як сябе паводзіць пры сустрэчы з імі, аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, кансультант аддзела паляўнічай гаспадаркі Мінлясгаса Геннадзь Салянка. Сразу ж пытаемся, а потом, что кажа статистика?
2: В первом квартале текущего года уже зарегистрировано было 932 факта ДТП. Это на 200 фактов больше, чем за аналогичный период прошлого года. С участием вот именно нормируемых видов, в результате которых погибло или было травмировано 957 животных. Это на 220 погибших или травмированных животных больше, чем за аналогичный период прошлого года. За указанный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество ДТП с участием косули на 165 случаев, лося на 46, оленя благородно на 8, кабана на 5 случаев. Стоит отметить, что до 40% лосей и косуль становятся жертвами ДТП именно в период с апреля по июнь. Всего за прошлый год было ДТП с участием копытных животных, ну, не копытных, а нормированных, которых погибло 3500 косуль, 11,1 тысяча лосей и 260 оленей.
1: Это зараз таки усплеск вот таких историй драматичных, альбо не?
2: В Беларуси наблюдается рост ДТП с участием диких животных ежегодно. И главная причина таких ситуаций – это нарастание интенсивности движения транспорта, особенно весенне-летний период, когда активность транспорта становится на дорогах больше. Это рост числа автомобилей в целом в стране, а также рост численности наших основных видов охотничьих животных. Это лось, косуля, олень благородный. Также немаловажным фактором роста численности ДТП с участием диких животных это является их биология вида, а именно сезонная миграция в период с апреля по июнь. С приходом весеннего потепления и в результате интенсивной вегетации растений активность копытных охотничьих животных, как я говорил, лося, оленя, косули, начинает увеличиваться. Увеличиваются их индивидуальные участки обитания. Происходит интенсивное перемещение по угодьям охотничьим, лесным массивам, полям в связи со сменой сезонных стаций обитания. Ну и вследствие всей этой движения диких животных, они зачастую выходят на дороги и происходит ДТП с участием диких животных.
1: Я так разумею, что уликованники, там, аварии, это именно с такими буйными, так, живёлами, про які вы сказали. Вы бачаете, там лисичек, вожиков, збитых никто не лічыце.
2: Учет диких животных, именно который сейчас осуществляется Государственной инспекцией охраны животных и растительного мира при президенте Республики Беларусь, это именно животные нормируемых видов. Это копытные охотничьи животные, как я сказал. Кроме этого, там может быть и лань, и зубр, ну и другие виды нормируемые. Это бобр, выдра, то, что у нас именно нормируется по разрешительным документам. Говорится, мелкая дичь – это зайцы, лисицы, волк и всякие птицы. ДТП, да, не происходит, но именно учет таких животных документально настоящее не отражается, не фиксируется.
1: Ну, бобры и выдры, я думаю, что маловероятно, так что там на дороге.
2: За прошлый год около 4 бобров все-таки было ДТП. Ну, он переходит где-то дорогу с одного канала на другой и ночью, может быть.
1: Все-таки узнарается. Ну, так и что робить? Что вы робите разом с Державной инспекцией идти, и навод без ЕЕ?
2: В настоящее время государственными органами активно реализуются меры по предотвращению ДТП с участием диких животных. Но в этом случае нужен комплексный подход. Помимо обустройства транспортной инфраструктуры, в настоящее время вводятся и интеллектуальные системы. В частности, в Гомельской области бы успешно прошла апробацию умной системы, предупреждающей водителя о выходе животных на проезжую часть. Ее преимущество в относительно невысокой стоимости по сравнению с устройством даже наземного перехода, который обойдется очень крупную сумму. Значительное внимание уделяется и ограждению дорог. Стоит отметить, что сейчас ограждено не более 3% дорожной сети, но, однако, этот показатель ежегодно растет. Стоит отметить, что на огражденных трассах количество ДТП в два раза меньше, чем на неогражденных. Поэтому это мероприятие является наиболее эффективным. Еще одним направлением, которое госорганы занимаются, это работа по контролю за популяциями копытных охотничьих животных. Ось, олень, благородные косули. В прошлом году были увеличены планы изъятия охотничьих животных в целях минимизации их негативное влияние и рост ДТП. Данное мероприятие будет проводиться и в текущем году. Пользователям охотугодий будет рекомендовано увеличить освоение копытных охотничьих животных по максимальным нормам. По одному году сказать, что это мероприятие прошло эффективно, нужно еще хотя бы несколько лет, поэтому данная работа будет проводиться.
3: Многие, махчима, водители неправильно себе поводят.
2: Изначально хочу отметить, что независимо от сезона, на количество ДТП еще очень сильно влияет протяженность дорог с интенсивным транспортным потоком. Вот так наибольшее количество ДТП с участием диких животных фиксируется в Минском районе, а также на территориях, расположенных вблизи крупных областных центров. На трассах это с индексом движения высокоскоростные магистрали с индексом скорости М. Также наибольшее количество ДТП с участием диких животных происходит в пятницу и в выходные дни, суббота, воскресенье, когда отмечается наибольший автомобильный трафик. Также в темное время суток, когда дикие животные наиболее активны. Поэтому водителям, призываю всех водителей быть очень осторожным, особенно в сумеречное и ночное время. Необходимо обязательно обращать внимание на знаки, предупреждающие вероятности выхода животных на дорогу. Также держать в уме близость национальных парков и заповедников, где количество зверей несколько выше, чем в других территориях в лесном фонде. Кроме того, хочу отметить, что дикие животные, в частности лось, обладают специфическим поведением, и он не всегда быстро принимает адекватное решение. Даже если заметив животное на незначительном удалении от дороги, рекомендуется снизить скорость, дать ему возможность спокойно переместиться в нужном направлении. Не следует ускоряться, пытаться обогнать или сигналить. Это может, наоборот, спровоцировать неадекватную реакцию животного и привести к ДТП.
1: Дякуем за размову. Наш сегодняшний спикер, консультант отдела паляўнічай гаспадарки Мінлясгаса Геннадь Солянка. Я ж Данута Анчелевская. Развітваюся с самыми лепшими пожаданиями.
0: Столичный гость.
4: Радио «Столица».

На проспекта Незалежности на Аранской отбылася авария и у сувязи с гэтым затор от Трастянецкой до Маяковского. Гэта вось, сябры, актуальная информация на гэтую хвилину. Буду трымать вас у курсе. Ну и расскажу, где сегодня у Минску стоять мобильные датчики контролю хуткости. На проспекте Незалежности их можно назирать на МКАДе. На проспектах Партизанским и Дзяржинскага, на улице Ваупшасова, на проспекте Жукова, на улицах Орловской, Прытыцкага, Маяковскага, Кальварыйской и на улице Паўднёвая Магістраль. Так само сёння ідзе нанесенне дорожной разметки на улице Карвата. Про мобильные датчики рассказал, а лишь только у Минску зараз поведомлю, где яшчэ ёсць. У Брэсте на улице Пионерской и Варшаўскай шашы, у Гомелі на улице Советской, у Гродні на улицах Поповича и Брыкеля, у Могилёве на проспекте Витебским и на улице Чалюскинцев. Такая информация. Сябры, застаемся разом. Под лепшую музыку. Поехали!

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: «Навигатор» на радио «Столица».
1: Сябры, моя первая година нашего эфира пролетела, как поведомление, ты где? Хутка и с напружением. Далее будут цікавые факты, конечно, ваши истории, не переключайтесь, мы только начали размовлять по-соправдному. Хутка будем.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Витаю. Президента насцярожвае поток зваротаў па льготы і прапановы па рэструктурызацыі запазычанасцей прадпрыемстваў. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на радзе Савета міністраў. Александр Лукашэнка назваў такую тэндэнцыю няправільным падыходам.
2: Вот все вопросы, это вопросы деньги, деньги, отсрочить, реструктуризировать, дайте из бюджета, помогите. Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. Может быть, вы и правы, но тенденция плохая. В России никто там не возится. Да, у них там есть другие моменты, они могут газ, там нефть подешевле что-то дать. Но там предприятие есть, иди работай, иди упирайся, давай результат. А мы все, бюджет, реструктуризация, курсовые разницы. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет. Святое дело. Мы это поощряем. И комитет госконтроля к этому спокойно относится, хотя это его хлеб. Бюджет – это главное. И это надо пресекать мгновенно и немедленно. Ну и у нашего правительства сидят чиновники в кабинетах. А что, бумаги принесли? Закинем президенту, подмахнет, подпишет, ну и пойдет. А надо организовывать, чтобы пресс-подборщик был, чтобы робот был у краника, который коров будет доить сам и так далее. И шевелиться надо каждый день, коль президент поручил. Ну, может, уже и сделаем, не знаю. Ну и вот пришел новый человек, Александр Александрович, и Терехов, ну, его посадили в ту же лужу, в которой сидят сами. Он тоже уже вчерашний человек, который директором фактически был, понимает все. Ну, он уже предлагает, давайте цементникам там или кому-то поможем, еще чего-то. Спросить с них надо, ты вчерашний директор.
1: Матэрыяльная дапамога да дня перамогі выплачана 60% атрымальнікаў, паведамілі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. Выплаты ахопяць больш за 6 тысяч чалавек, іх сума перавысіць 10,5 мільёнаў рублёў. Большасць ветэранаў атрымліваюць грошы праз пошту, некаторым матдапамога дастаўляецца дадому. Праходзіць уручэнне ва ўрачыстай абстаноўцы з удзелам валанцёраў. Новы фірменны стыль славянскага базару прэзентавалі ў Віцебску. Упершыню дызайнерскую канцэпцыю вызначылі шляхам народнага галасавання. На лагатыпе побач з васільком з'явілася ладдзя. Як адзначыла дызайнер фірменнага стылю Яўгенія Гурчанка, ладдзя адлюстроўвае фестывальнае падарожжа даўжынёй 35 гадоў. Як раней паведамлялася ў СМІ, арганізатары фестывалю апублікавалі поўную білетную праграму, а таксама аб'явілі набор валанцёраў. За першыя суткі паступіла 200 заявак. У Мінску зараз плюс 25. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за спякоты. Чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна па паўночна-заходняй палове кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер няўстойлівы, умераны да парывістага. Начная тэмпература ад 5 да 15 цяпла, у дзень да плюс 31. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 22-24, у Гродні 23-25, у Брэсті 25-27, у Магілёве 26-28, у Гомелі 28-30. У сталіцы ўначы 10-12, часам дождж і навальніца, у дзень плюс 25-27, без істотных ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: radiostolitsa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корыстно. Радио столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Вітаю. Президент провел нараду с керавництвом Совета Министров. Центральное питание – указ об реструктуризации запозычанности организации цементной галины. Александр Лукашенко нагадал о проведении масштабной модернизации вытворчества, и на это было выделено каля миллиарда долларов.
2: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность в белорусские рубли и ускорить темпы погашения пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться, они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала результаты. Просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили. Идите, работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже, половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную низкокачественную продукцию. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо.
1: Александр Лукашенко накировал спочуванне старшыні Китайской Народной Республики Сі Цзіньпіну у сувязі з ахвярамі у выніку інцидэнту у провінції Хунань. Ад імя беларускага народа і сябе асабіста выказваю шчырае спочуванне родным і блізкім загінулых у сувязі са стратай, гаворыцца ў пасланні. Плановый сбор с военно-обязанными территориальных войск стартовал у Гродинской области, поведомили Минобороны. У планах отпрацовать три блоки – прием военно-обязанных, обновление навыков командного состава, а так само подрыхтовка до выполнения задач территориальной обороны. Еще один напрямок – оборона особого состава и важных объектов от беспилотников. За тыдзень функцыянавання сервісу Правер.бел грамадзяне праверылі амаль 40 тысяч аккаунтаў у соцсетках, паведамілі ў следчым камітэце. Праз форму зваротнай сувязі для інфармавання аб падазроных аккаунтах паступіла 310 паведамленняў. Інфармацыя перададзена ў следчае падраздзяленне. Праваахоўнікі нагадваюць, што адсутнасць інфармацыі аб датычнасці аккаунта да злачыннай дзейнасці не з'яўляецца гарантыяй бяспекі. По данных Белгидромета, на 6 мая у Беларуси объявлены оранжевый уровень небезопасности из-за спякоты. Чакается переменная облачность, переважно по полночно-заходней полове короткочасовые дожди, местами навальницы. Ночью и раницей у особных районах слабый туман. Ветер неустойливый, умеренный до порывистого. Ночная температура от 5 до 15 тепла, у день до плюс 31. У областных центрах у сераду чакается. У Витебску плюс 22-26. У Гродні 23-25, у Бресті 25-27, у Могильові 26-28, у Гомелі 28-30. У столиці уночі 10-12, часом дощ і навальниця, у день плюс 25-27, без істотних опадків.
0: Реклама на радіо «Столиця».
3: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчеліўская. У афіцыйных зводках дзяржаўтаінспекцыі распоры з'яўляюцца дарожна-транспартныя здарэнні з удзелам дзікіх жывёл. Звычайна такія аварыі маюць сумныя наступствы. А сёння пагаворым аб тым, што робіцца, каб абараніць лясных жыхароў ад няшчасцяў на дарозе, чаму звяры выбягаюць на праезную частку, як сябе паводзіць пры сустрэчы з імі, аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, кансультант аддзела паляўнічай гаспадаркі Мінлясгаса Геннадзь Салянка. Разу ж пытаемся, а потом, что кажа статистика?
2: Первым по текущего года уже зарегистрировано было 932 факта ДТП. Это на 200 фактов больше, чем за аналогичный период прошлого года. С участием вот именно нормируемых видов, в результате которых погибло или было травмировано 957 животных. Это на 220 погибших или травмированных животных больше, чем за аналогичный период прошлого года. За указанный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество ДТП с участием косули на 165 случаев, лося на 46, оленя благородного на 8, кабана на 5 случаев. Стоит отметить, что до 40% лосей и косуль становятся жертвами ДТП именно в период с апреля по июнь. Всего за прошлый год было ДТП с участием копытных животных, ну не копытных, а травмированных, которых погибло 3500 косуль, 11100 лосей и 260 оленей.
1: Это зараз таки усплеск вот таких историй драматичных, альбо не?
2: В Беларуси наблюдается рост ДТП с участием диких животных ежегодно. И главная причина таких ситуаций – это нарастание интенсивности движения транспорта, особенно весенне-летний период, когда активность транспорта становится на дорогах больше. Это рост числа автомобилей в целом в стране, а также рост численности наших основных видов охотничьих животных. Это лось, косуля, олень благородный. Также немаловажным фактором роста численности ДТП с участием диких животных это является их биология вида, а именно сезонная миграция в период с апреля или по июнь. С приходом весеннего потепления и в результате интенсивной вегетации растений активность копытных охотничьих животных, как я говорил, лося, олени, косули, начинает увеличиваться. Увеличиваются их индивидуальные участки обитания. Происходит интенсивное перемещение по угодьям охотничьим, лесным массивам, полям в связи со сменой сезонных стаций обитания. И, ну, вследствие всей этой движения диких животных, они зачастую выходят на дороги и происходит ДТП с участием диких животных.
3: А, я так разумею, что уликованники, там, аварии, это именно с такими буйными, так, живелами, про которые вы сказали. Вы бачите, там лисичек, вожиков, сбитых никто, ну, не лечите.
2: Учет диких животных, именно который сейчас осуществляется Государственной инспекцией охраны животных и растительного мира при президенте Республики Беларусь, это именно животные нормируемых видов. Это копытные охотничьи животные, как я сказал. Кроме этого, там может быть и лань, и зубр, ну и другие виды нормируемые. Это бобр, выдра, то, что у нас именно нормируется по разрешительным документам. Называется мелкая дичь, это зайцы, лисицы, волк и всякие птицы. ДТП, да, не происходит, но именно учет таких животных документально настоящее не отражается, не фиксируется.
3: Ну, бобры и выдры, я думаю, что маловероятно, так что там, на дороге...
2: За прошлый год около 4 бобров все-таки был ДТП. Ну, он переходит где-то дорогу с одного канала на другой, и ночью, может быть.
3: Все же таки здарается. Ну, так и что робить? Что вы робите разом с Держинспекцией идти, навод без ЕЕ?
2: В настоящее время государственными органами активно реализуются меры по предотвращению ДТП с участием диких животных. Но в этом случае нужен комплексный подход. Помимо обустройства транспортной инфраструктуры, в настоящее время вводятся и интеллектуальные системы. В частности, в Гомельской области была успешно прошла апробацию умная система, предупреждающая водителя о выходе животных на проезжую часть. Ее преимущество в относительно невысокой стоимости по сравнению плюс устройством даже наземного перехода, который обойдется очень крупную сумму. Значительное внимание уделяется и ограждению дорог. Стоит отметить, что сейчас ограждено не более 3% дорожной сети, но, однако, этот показатель ежегодно растет. Стоит отметить, что на огражденных трассах количество ДТП в 2 раза меньше, чем на неогражденных. Поэтому это мероприятие является наиболее эффективным. Еще одним направлением, которое госорганы занимаются, это работа по контролю за популяциями копытных охотничьих животных, лось, олень, благородной косули. В прошлом году были увеличены планы изъятия охотничьих животных в целях минимизации их негативного влияния и рост ДТП. Данное мероприятие будет проводиться и в текущем году. Пользователям охотугодий будет рекомендовано увеличить освоение копытных охотничьих животных по максимальным нормам. По 1 году сказать, что это мероприятие прошло эффективно, нужно еще хотя бы несколько лет, поэтому данная работа будет проводиться.
3: Многие, махчима, водители неправильно себе поводят.
2: Изначально хочу отметить, что независимо от сезона, на количество ДТП еще очень сильно влияет протяженность дорог с интенсивным транспортным потоком. Вот так наибольшее количество ДТП с участием диких животных фиксируется в Минском районе, а также на территориях, расположенных вблизи крупных областных центров. На трассах это с индексом движения высокоскоростные магистрали с индексом скорости М. Также наибольшее количество ДТП с участием диких животных происходит в пятницу и в выходные дни, суббота, воскресенье, когда отмечается наибольший автомобильный трафик. Также в темное время суток, когда дикие животные наиболее активны. Поэтому водителям, призываю всех водителей быть очень осторожным, особенно в сумеречное и ночное время. Необходимо обязательно обращать внимание на знаки, предупреждающие вероятности выхода животных на дорогу. Также держать в уме близость национальных парков и заповедников, где количество зверей несколько выше, чем в других территориях в лесном фонде. Кроме того, хочу отметить, что дикие животные, в частности лось, обладают специфическим поведением, и он не всегда быстро принимает адекватное решение. Даже если, заметив животное на незначительном удалении от дороги, рекомендуется снизить скорость, дать ему возможность спокойно переместиться в нужном направлении. Не следует ускоряться, пытаться обогнать или сигналить. Это может, наоборот, спровоцировать неадекватную реакцию животного и привести к ДТП.
1: Дякуем за размову. Наш сегодняшний спикер, консультант отдела паляўнічай гаспадаркі Мінлясгаса Геннадь Салянка. Я ж Данута Анчелевская. Развітваюся з самымі лепшымі пажаданнямі.
0: Столичный гость. Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Рок-альбом на радио «Столица».
4: «House of Wolves». Смерть протягивает свой диалог. Тут я накажу про суд об грехах и про то, что чекает человека после смерти. Насмехающийся из религийных догмов, трагизм истории достигает пика у «I don't love you». Партнерка пациента покидает его не в силах вынести боль страты. Это тяжар для бодвух, бачить сгасание каханого и быть покинутой у опошние хвилины. «This is how I disappear». Смерть насмехается за одиноты пациента и его помылок у жити, але в финале трека ее тон меняется. Отказом на это служит история самой смерти у песни «Мама». Мы доведемся про ее и она была молодым солдатом, який загинул на войне в одиноте. Это тлумачит ее спочивание до пациента. И она сама была такой же страченной душой. «Disenchained» – песня полного расширования пациента. Его життё разбурно, диагнозом кохань не прошло, и он застався сам насам с горкой реальностью.

Классика и сучасность. Радио «Столица». Слухай, любимая. По-белоруску.

0: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Радио «Столица».
1: По данных Белгидромета, на 6 мая у Беларуси объявлены оранжевый уровень небезпеки за спякоты. Чакается переменная облачность, первоважно по паўночна-заходней полове короткочасовые дожди, местами навальницы. Ночью и раницей у особных районах слабый туман. Ветер неустойливый, умеренный до порывистого. Ночная температура от 5 до 15 тепла, у день до плюс 31. У областных центрах у сераду чакается. У Витебску плюс 22-24. У Гродні 23-25, у Бресті 25-27, у Могильові 26-28, у Гомелі 28-30. У столиці уночі 10-12, часом дощ і навальниця, у день плюс 25-27, без істотних опадків.

слова, их так много, и моя голова смысл теряет, дает течь, хоть нафиг с плеч не догоняет, о чем идет речь. Кто знает, вдруг на мне не моя голова перебирает не мои вопросы, мысли и слова. Ну тогда руби с плеча совсем, хотя стоп, это я сгоряча, ведь я в нее ем.

0: Первый карагод заводится за солнцем, идем по солнцу, по кругу. Потом меняем колер фартуха с червоного на зеленый. И опять по царским воротам мы выходим с поля.
1: Из поля вертаются с музыкой, спыняются у вёсцы насупрать кожной хаты, пытаются дозволу проспевать. Думаете, нехто отмовился? Наоборот, только рады, что до их завитали, бо люди верить. С карагодом до их пришло доброе.
0: Співаємо карагоди, заводимо жінчини, тоді нас хазяйки одоривають, хто пірогами, яйками, яйки давали у пари, як було 2, 4, 6, 8, 10, хто скільки мог. Ну, 2 яєчка давали обов'язково. Це все-таки весновий обряд, обряд зародження. Ну, а потім приходили до клуба, і той, що от ми назбирали по вёске, все виставляли на столи, цим частувалися, співали, танцювали, весновые карагоди водили.
1: Юровський карагод. Дійство захопляльне, вельми цікаве, навіть по коротким описанні. У реальності ще лепш. І убачить гэта можна тільки раз на год. 6 мая у пагосте, что называется, плануем захоти. Пакуль усё, пачуемся.
2: Вандруем по Беларуси. Геолокация.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.